0: Добрый вечер, товарищ.
1: Девичина Натан.
0: Мой разговор сегодня с вами.
2: Daniel Libera. It's communication centers. It's warfare production plan.